А, да, то не випада. Так быть не может, трудна рада. На видок шесть пик твоих фантастичных сот, аж облема зимний пот. А, да, то не випада. Сорок, что вибрик маскарада. Те скапады дике и те фиглице. Что ты робишь? Замилуйся. А не с твоей сферы. В тем веку замуж час. Ты засимаш манеры, як штубак за низший кляс.